0: Службы, ни операторы связи, ни сотрудники полиции или госбезопасности никогда не звонят гражданам, чтобы провести операции с банковским счетом. Пользуйтесь этим правилом и будьте в безопасности.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Сахнадаш! Булгар радио сында.
3: Тызда.
4: Ящиклевы уника плюс.
5: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радио сатагдимита.
6: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
7: Булгар Радиосы Фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын.
2: Бергәләп әрәтик.
8: Билетла кассир.ру сайтында.
9: КОО КОСИРУ. Национальный билетный оператор. Казан 21 бренч ир. Украин 118-784-71-89.
8: 2026 ел. Ящиклево 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 31 август бүгін дұслар, Қазанда һәм Татарстанда алмашын ұшан бұлытлы күн, температура 19 градусқа қадар көтәріләшек, күннің икінші яртысында қысқа уақытлы яңғыр яуы да ихтимал. Хауа басымы нормадан біраз юғары, тіркіміш бағанасының 761 миллиметрін тәшкелейді, магнит қыры ертәнге яқты 4 балл болса, күндіз 2-3 балл болашақ.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26, код города 88-55-52. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Дамир, узыня чанган машинасы, охотанына хавейл алғансын деп ешеттем.
5: Эйе, икесін де диалог автодан алды.
4: Кыйбат кашыккандыр, хазір пенсияге кадар ақшасын төлесің мі?
5: Юклайынды, диалог автода 830 мін сумға кадар ташламала. Үзінде шаққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш бұшмақ аларға бұла. Диалог авто. Хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Эйде ошық! Шолтыра! Акция сотуда машиналар болғанда ғамалды. Аферты түгіл.
6: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
7: Йона автомобиль «Сатуба Луда». Икеләте файда алығыз. Лада апельсинда. Сіз яңа автомобиль сатып аласыз, хәм автомат рәуште 555 литр яғылық ойнатуда қатнашасыз. Дәулет программалар ердемінде яңа лада сатып алу бүгін тағында тұшылырақ. Сынға қалмағыз. Хәзір үк шалтыратығыз. Яки лада апельсинға келегіз. Түбен Кама шәһәре. Дөнья құрамы Бишге.
8: Акция 2026 жылының 31 августына қадар ғамалда. Акцияны ұйымдастырушы 10 өлкәрі қоғыдәләре, бүлектер саны, сроклары, урыннары, һәм аларның алу тәртибі турында мәгълүмат 32-32-028 телефон аша. Шәһәр коды 8-5-5-5.
9: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
10: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Ақтывар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
1: Эй, бағы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды кушаешь? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
7: Йона Татаршера Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнат Фархаддинова. Нафат Нирматуллин. Рустам Асаев. Рояз Фасифов. Гульсевин Абдуллина. Озам Абитов. Гульна Сафарова. Искандар Хайруллин. Эмбашкалар. Максус Влад. Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңалык үшләр. 16 сентябрь пирамида.
8: Яшикләве 6+.
6: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акас. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
9: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
10: Телефон 240-4143.
11: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автонатару сайтында оферта түгел.
12: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
13: 7 сентябрь. Акбарс-арена стадиона. Рубин Ахмат. Төп Йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
14: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
15: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
16: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
17: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Турак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Гөлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

0: Машин үшін бұлытлы күн, температура 19 градусқа қадар көтерілешек, күннің екінші ертісіне қысқа уақытлы еңгір яуы ықтимал. Магнит қары ертенге яқты 4 балл, күндіз енді 2-3 балынығына тәшкелі тәшек. Тек мені метеосизгір кішілерге физик үшіні біраз кеметірге, көбірек су үшерге, әм қуан басымын тек шіріп тұрырға кенеш етелер.
1: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
2: Це реклама. Політична реклама.
3: Булгар радіосында реклама.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
8: Подробности на сайте mostovikrp.ru.
7: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
9: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
10: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезоны наша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
11: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр болғанда ғәмәлдә. Оферта түгел.
12: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 2026 год.
15: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
16: Китаннан.
15: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
16: Кыйбаттыру?
15: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
17: Сак бул. Аның харизмасы бәйлелек тудыра.
18: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
19: 20 лет уверенности и поддержки. Акбарс страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбарс страхование. 20 лет заботы о вас.
6: Услуги предоставляются ООО «Акбарс страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Давлян.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Ертеге білім күнінде біздің Индира хауа тұрышы күті. Қазанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн ұрыны білен қысқа вақытлы яңғыры жел күні яқын батыштан. Түнлі 7-12 күндіз 19 градустан 24 градуста қадар жылы болашақ деп қабар етілі. 2-ші сентябр күнді де қорадым 22 градустан 27 градуста қадар жылы болашақ деп көрсеті. Әлі жай кере үйленіп қойтам екен.
4: Политическая реклама.
5: Біздің юнеліш бик ғади. Біз ата-бабаларыбыз буыннан буынға тапшырып туплаған бай тәжірибені сақлап қалырға һәм арттырырға тиеш. Рүстәм Миңнеханов. Партияның исеме үк аның төп фикерін аңлата. Ғүмір-ғүмірге күш бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
4: Сәяси реклама. Политическая реклама.
0: Булгар радиосында реклама.
6: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада». Апельсин. Город Нижнекамск. Улица Южная, 5Г. Телефон 323-202.
11: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз, хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Төньяк урамы 5Г.
12: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32-32-028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
13: Начальник главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан Тимур Мирзанурович Галеев поздравляет своих сотрудников и всех коллег с профессиональным праздником, с Днем ветеринарного работника. Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с профессиональным праздником, Днем ветеринарного работника.

0: Российской Федерации. Ветеринарная служба сегодня – это структура, обеспечивающая биологическую и продовольственную безопасность государства. Наша зона ответственности охватывает широкий спектр задач – от контроля эпизоотической ситуации на животноводческих комплексах до лабораторного мониторинга пищевой продукции и защиты населения от общих для человека и животных болезней. Выражаю глубокую признательность за добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм и преданность делу. Особую благодарность за вклад в развитие отрасли хочу выразить ветеранам отрасли, чей опыт служит фундаментом для подготовки новых поколений специалистов. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой профессиональной энергии, благополучия вашим семьям и дальнейших успехов в служении делу обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия Республики Татарстан. С праздником!
1: Сотрудники банков, ФСБ, полиция, прокуратура, инопланетяне и рыцари-джедаи. Кто только не звонит нашим гражданам с призывом немедленно спасти деньги от взлома, сделать перевод или помочь близкому человеку, оказавшемуся в беде. На самом деле все просто. Настоящие сотрудники госорганов не звонят, чтобы провести операции с банковским счетом. Не продолжайте разговор, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои данные.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: Кердаян Гратерман, Дуртолп Сигез, Минанкете, Студида. Минайля Пала, Месселена, Бунго, Отлар Кенде, Узишелик, Лебрев Факт. Отлар Кешенен, Тибрелишин, Хате, Кейфин, Тоушо Шоу, Ойра Олайка. Мене еще какие-то были Дешесен, Хате, Олар, Йокша, Музыка, да, Йора Таларка, мне шла Жирлар, ну да. Димек, без них Кердаян Гратерман, Жирлар, а сейчас из Гелету, Валенде. Тура, Дусар, Бузалезе, Олала, Сезинда, Койсарас, Месселен, Ишеголден, да. Йонград Тарас, без них Булгар Радио.
1: Әлігі сағатның иған әшесі Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғы еті.
2: 7 сентябрь. Ак Барс Арена стадионы.

0: хабар келіп ерішті. Фұрсаттан пайдаланып туған негізді бізіні қоршалып ұзатып қалушы әдейбіз. Нұр Ахметке сәлем еулім. Ол сізіне қар вақыт тыңлай апастан Земфира Рахымдай сәлем жіберген.
1: Қозна қой. 107.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» – Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
3: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі «Дом сантехники и плитки кебіті». Шахси Ишмакер, Марданшина, Зеленая Сказа.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
7: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
8: Булгар радиосы тәкдимите!
9: Уникенше сентябрь, Татнефть-аренада.
10: Булгар радиосы фест.
9: Популяр жыршылар.
10: Дәртлі жырлар.
8: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
9: Килігіз.
10: Татнефть-аренаның бұзын
8: біргәләп әрітік.
11: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 6 айырана 42 ел. ОГРН 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Ешеклеу 6 плюс.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимре. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тик түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка, ут, хәм көшлі энергия. Эксклюзив лайв-концерт. Бары тик біргін әкеш. Билетлар сатуда.
4: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме. Синең табында.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаннан.
1: Ничек? Татар автопатбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
2: Кыйбат тору?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 9 937 293 45 65.
3: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» — собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
4: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
3: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Хамид Мәткәримов.

0: Оплыгы шикленген жәмгыяты.
1: Күзнең уңышы яшәтә, кышның орында яме, яз җиһанга җаны нүре. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетты майында, тамлетты. Кибетләрдән сорагыз.
2: Иногда сложно оценить все риски в моменте. И здесь на помощь приходит банк, который обязан приостановить ваш перевод, если он слишком похож на мошеннический развод. Если же мошенники ни при чем, а перевод все равно приостановлен, не паникуйте. Свяжитесь с банком и уточните, что нужно сделать для разрешения ситуации.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну, а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.